ᱟᱨ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ? ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱡᱩᱜᱽ ᱨᱮᱫᱚ ᱯᱟᱞᱮ ᱚᱞᱪᱤᱠᱤ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ, ᱚᱞ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱛᱚᱢ ᱠᱚᱧᱮ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱚᱠᱟ ᱥᱮᱫ ᱪᱚ ᱚᱠᱟ ᱥᱮᱫ ᱮ ᱪᱟᱯᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱾ ᱧᱮᱞ ᱛᱮᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱪᱮᱦᱨᱟ ᱪᱚᱨᱚᱠ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱧᱮᱞᱚᱜᱼᱟ, ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱠᱤᱲᱪᱚᱝ ᱠᱚᱲᱪᱚᱝ ᱧᱮᱞᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱤᱲᱪᱚᱝ ᱠᱚᱲᱪᱚᱝ ᱰᱷᱚᱰᱟ ᱰᱷᱤᱯᱟᱹ ᱚᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱩᱱ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱤᱵᱤᱞ ᱥᱚᱲᱚᱢᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱪᱤᱠᱟᱹᱲᱟ ᱾

ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱪᱮ ᱟᱹᱠᱤᱞ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱩᱢᱮᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱟᱱᱟᱴ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ, ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱵᱩᱰᱷᱤ ᱫᱷᱟᱹᱨᱤᱡ ᱟᱹᱠᱤᱞ ᱜᱮᱭᱟᱱᱮᱢ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱢᱮᱱᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱠᱤᱞ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱪᱮ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱾